0: You're listening to Radio 4EB FM 98.1. The next program is in the Russian language.
1: Вы слушаете русский час.
2: Русский час.
3: Русский час.
4: Русский час.
3: На волне 98.1 FM.

0: Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели. Сегодня пятница, 29 мая, и у нас совершенно другой формат программы. Я-то с вами и та же самая Лена, а вот гости у меня совершенно особенные. Итак, сегодня с вами в студии Лена Мануиленко,
1: Людмила Ларкина
2: и Елена Колет.
0: Ну и Лиду-то мы знаем давно, Люда. Так да. Хорошо, что ты к нам пришла. Так долго не приходила.
1: Да, я вроде даже не отходила ни на секунду.
0: Мы тебя звали, звали, а вот ты пришла не одна, даже с гостью. Люда,
1: да,
0: представь свою
1: да.
0: гостью, пожалуйста.
1: Ну тут я постоянно на радио, даже на собраниях и прочее. Ой, дорогие радиослушатели, у нас действительно сегодня просто потрясающий гость. Это секретарь ассоциации русской общины Квинсленда, которая называется «Вместе». И сегодня у нас Елена Колет. И мы будем ей задавать вопросы, как же это все у нас случилось, и вдруг появилась такая замечательная организация, которая называется «Вместе». Пожалуйста, Лена, расскажите вот об этом все, что вы знаете, а по ходу мы еще будем задавать вопросы.
2: Спасибо большое за такую возможность. Я очень рада, что вы меня пригласили. Это на самом деле очень ценно, потому что мы очень молодая ассоциация. Мы буквально зарегистрировались 10 апреля, то есть нам буквально вот пару месяцев. Но, несмотря на это, мы уже смогли провести большое мероприятие и вызвали очень хороший интерес нашей замечательной русскоговорящей общины. Вот. И да, я бы очень хотела сегодня рассказать, почему мы решили создать эту ассоциацию, какие у нас цели, какие у нас мечты, какие у нас планы. Поэтому да.
0: Вот давайте начнем как раз с целей. Как вот создавались, как вы вообще создали свою программу, как вы определили свои цели?
2: Да. Ну, я проживаю в Австралии уже почти 25 лет. Я сюда приехала тинейджером. Вот. И за это время я, конечно же, перезнакомилась с огромным количеством замечательных русскоговорящих людей, которые приехали из совершенно разных стран, которые находились здесь очень давнее время, и кто приехал совсем недавно. Люди, которые приезжали и уезжали, кому-то не нравилось здесь находиться, а кто-то просто влюблен действительно в Австралию, как и большинство из нас, и очень рад здесь находиться и счастлив. И все это время идея, скажем так, вынашивалась действительно создать что-то новое, которая будет актуальна вот членам нашей русскоговорящей диаспоры, которые проживают здесь и сейчас. То есть что интересно, что интересует людей, которые наши современники, скажем так, потому что, конечно же, в разное время создавались разнообразные организации, религиозные и нерелигиозные, коммерческие, некоммерческие, которые были настроены на объединение русской общины, но со временем, возможно, потеряли свою актуальность. Вот. И то есть с группой замечательных людей мы объединились именно вот с такой целью, чтобы...
0: Как у вас так получилось, что вы приехали сюда вот подростком и объединить себя вокруг себя, скажем так, группу интересующихся людей, которым вдруг захотелось сохранять и продвигать русскую культуру? Это, да, многие подростки, которые приезжают в другие страны, они настолько увлекаются культурой других стран, что, в принципе, им как бы не так интересно быть вовлеченным в ту культуру, в той стране, в которой они находятся. А вы не только смогли это продвинуть, но и смогли увлечь всю свою компанию. Кто вы? Что у вас за компания такая, которая сегодня увлекается? Да, уникальная очень.
2: Вы знаете, это на самом деле это интересный феномен, и, наверное, вот именно мы попали, мы из такой прослойки иммиграции, мы дети, которые родились в Советском Союзе, мы дети, которые видели, скажем так, помним перестройку,
0: только сколько развалился... вам лет было, я могу сказать,
2: мы дети, которые видели, скажем так, помним перестройку,
0: сколько вам лет было, я могу сказать,

0: На опыте, своих родителей.
1: Лена, кто вокруг вас собрался здесь?
2: Вот, и вы знаете, это такой уникальный пласт. То есть мы с собой, мы как бы помним разнообразные вот эти вот исторические события, мы знаем этот контекст, мы понимаем вот эту вот историю, культуру, да, и в принципе, нас это и объединяет, да, и несмотря ни на какие трудности, мы все равно вынесли с собой большую любовь к русской культуре.
0: Я любовь говорю, к родине, скажем последний так. Из магикан.
2: Последний из магикан,
1: да. Что вы понимаете под русской культурой? Это для вас что?
2: Начиная с Достоевского, то Чехова, Пушкина, Толстого,
1: да, литература,
2: искусство, конечно же, музыка, это известные русские имена, которые вошли
1: в историю.
2: Вот
1: когда вы собираетесь со своей группой, вы вообще о чем разговариваете? Давайте поговорим о русской культуре.
0: Достоевского. Ну, например, в этом году 205 лет Достоевского, то почему бы нет, обязательно.
1: Лена, я спрашиваю вас, Люда, ты
2: помолчи. Ну, вы знаете, я недавно была на замечательнейшем мероприятии, посвященном 200-летию со дня рождения Есенина.
0: 130,
2: извините, видите, я даже уже забежала вперед.
1: Ну, 130, 250.
2: Надеюсь, на 200-летие я тоже буду присутствовать. Дай бог мне здоровья.
0: Но я думаю, что Лена не будет, не то, что она будет присутствовать, она будет участвовать.
2: О, это будет классно, да.
0: Да, это будет замечательно. Спасибо, кстати, что была на 130-летие Есенина.
2: Да,
0: это
2: замечательное мероприятие, и было очень приятно видеть, что действительно там была и молодежь, и дети, и люди более старшего
1: Откуда
2: поколения.
1: Откуда дети знают Есенина?
2: Там ну даже как? Читали стихи, очень маленькие.
1: Даже читали
0: даже
1: стихи.
0: Пели,
1: и даже...
0: Ну, Лена, ты забыла, что 17 лет наша литературно-творческая
1: группа. Нет, ну я могу представить, что на творческом концерте, посвященном Есенину, и петь, и читать.
0: И у нас сколько уже выросло детей, которые здесь родились, и они читают Есенина и поют. Вот Лена может подтвердить это.
2: Вы знаете, мне кажется, что это можно обобщить тем, что мы любим свой язык. У нас очень действительно красивый,
1: уникальный язык. У вас замечательный
2: язык,
1: что очень-очень неожиданно, что вы его сохранили, да.
2: Вы знаете, иногда у меня проскальзывают английские слова, и я начинаю забывать что-нибудь и говорю какие-то странные
1: фразы. У меня тоже иногда проскальзывают французские слова. Абажур, например. Так что у нас всех проскальзывают слова. Но сохранить вам язык удалось, конечно, замечательно.
0: Родители дома говорят на русском.
2: Да, конечно.
1: Во сколько у вас людей в вашей группе молодежной? Мы пока вместе не трогаем вашей молодежной группе.
2: Вы знаете, у нас люди так, разных возрастов, но наш комитет состоит из 7 человек. Это наш такой идеальный костяк. Вот. И у нас есть, я могу перечислить,
0: кто
2: в нашем
0: комитете,
2: чтобы все услышали. Наш председатель – это Алексей Кулешов. Он здесь живет тоже более 25, даже, по-моему, больше лет. То есть мы с ним вместе учились в университете. Мы друг друга знаем очень давно. Вот. Наш вице-президент – это Сергей Николаев. У Сергея тоже очень большой опыт работы с благотворительными фондами. То есть он привносит в нашу ассоциацию вот этот вот действительно богатый опыт работы.
0: Кстати,
2: именно
0: он
2: с русскими
0: ведет, да, Дед Мороз. Он у нас
2: да,
0: уже
2: он у нас
0: лет.
2: Замечательный Дед Мороз. Он очень хорошо умеет с детьми обращаться, да. Также у нас Лола Белоусова, это наш казначей. Лола тоже замечательный человек, она очень давно здесь живет, и многие ее знают. Замечательный бухгалтер, и вот действительно это ее сфера. Также у нас Екатерина Урусова, член комитета. Катя тоже очень положительный, замечательный человек, многие ее знают. Она работает в Pine Lodge Retirement Village. Вот. И также у нас есть замечательные члены более молодого поколения. Это Кирилл Шепета. Тоже он такой у нас представитель. Он приехал сравнительно недавно со своей семьей. И вот он у нас представитель более поздней, скажем так, волны эмиграции. А также Андрей Маханёк, тоже такой зумер у нас, вот модное слово зумер, да, то есть мы хотели действительно объединить разные поколения, чтобы у нас было какое-то понимание, что интересно вот действительно людям разного возраста.
1: То есть ваша организация вместе, она объединяет, в принципе, ну, любой, кто придет туда, он что-нибудь найдет для себя.
2: Да, конечно.
0: Мало того, Лена, объединяют организации другие. Вот я не так давно была на прекрасном мероприятии, которое было День Пасхи.
2: Да.
0: И было разные, совершенно разные мероприятия, разные группы творческие, и когда это вместе, это было великолепно.
1: То есть у вас кто не придет, что-то для себя найдет.
2: Да, конечно.
0: И принесет.

0: И принесет.
1: И привнесет, да. То есть мы делаем, наполняем друг друга, мы делаем у вас наш мир шире.
2: Любой организации, особенно благотворительной, да, или общественной, есть какой-то такой вот слоган. У вас какая ваша миссия? Вот, вот как вы определяете свою миссию для русского сообщества и для Австралии, вот, например?
1: Да, очень интересно, что вы упомянули вот это вот слово, да, слоган. Наш слоган — это «Вместе лучше». То есть мы считаем, что разобщенность нашей общины, ну, скажем так, ввиду там недавних каких-нибудь там политических событий в мире, да, и то есть вот какое-то такое отношение.
2: Ну, разобщенность общины бывает, да, до политических событий в мире.
3: Ну, сейчас как-то это более... Разобщенность, она многие годы, да. Это еще связано волной эмиграции и так далее, да. Но да, сейчас, да, самое лучшее время, чтобы это
2: чтобы
3: все собраться
2: вместе. Да,
1: да, чтобы собраться вместе. И действительно, единство, скажем так, нас... Мы не настолько разные, чтобы там, не знаю, друг с другом спорить, да, то есть мы, в принципе, люди одного бэкграунда, да, скажем так, извините, английское слово.
2: Правильно, одного как бы общего, да, поколения, одного, да, общих ценностей.
1: Общих ценностей, да, мы разделяем свои, мы разделяем общие ценности. У нас какое-то все-таки очень похожее понимание мира. А вот,
2: то и... есть у вас слоган «Вместе лучше» – это как бы что, когда мы все вместе, мы можем, ну, помогать друг другу как-то устроиться в новой стране, да?
1: Да,
2: помогать,
1: конечно,
2: друг,
1: конечно,
2: другу как-то определить себя, то есть поддержать друг друга в какие-то тяжелые моменты. Ну и, в принципе, просто общаться на том языке, который нам нравится.
1: Да, конечно.
2: И обсуждать те темы, о которых мы можем говорить, в общем-то. Потому что, ну, трудно говорить с некоторыми англоязычными. О том,
1: да, нету этого контекста, нет, да, этого,
2: о том понимания
1: исторического понимания, да, понимания Достоевского. Да.
2: Я понимаю, скажи, Саша, ты сколько колов в школе за Достоевского? Кто это поймет? Никто не поймет.
3: Но зато сейчас настолько популярна эта тема, да, Достоевский. Может быть, музыкальную паузу?
2: Да, сейчас мы послушаем песню. Я вот прямо вот уже держу руку на палец, на клавиш. А потом вернемся в студию и продолжим рассказывать.
3: Вернемся.

Жене я внесла федеральная программа, что была, чтоб сказали одиночеству гудбай. Каждой женщине был выделен

0: возвращаемся в студию. Да, Люда, да. Ты хотела поспрашивать Лену о таком замечательном событии.
1: Да, вот хочу очень поспрашивать, потому что я была на совершенно чудесном событии, мероприятии, которое вот как раз в пасхальный день проходил этот такой чудесный вот сбор всех талантливых людей. Я видела совершенно разные организации. Я видела талантливых ребят, которые там организовали, и спортивные девушки организовали работу с детьми, и концерт был. Как это все удалось собрать, Лена, вот вместе всех людей? Расскажи, пожалуйста, об этом.
0: И сколько седых волос после этого появилось?
1: Я знаю, человек 300 было или 500, да?
2: Вы знаете, мы предполагаем, что было около 400, может быть, больше людей, включая детей и взрослых. Мы не ожидали такого ажиотажа. Это было, конечно, невероятно приятно и просто супер, то, что люди действительно пришли и узнали о нашей организации. Это было 2 дня после того, как мы зарегистрировались. То есть у нас все происходило в процессе. Мы очень быстро попытались все это организовать. И, вы знаете, вот действительно дух нашей общины, он довольно-таки такой крепкий, знаете, потому что обратиться к людям за помощью, и кто-то всегда откликнется. И кто-то из нас всегда, вот знаете, вот такая цепочка полезных, замечательных людей, да, всегда кто-то знает кого-то, и кто-то может помочь найти человека, который действительно заинтересован в том, чтобы в чем-то поучаствовать. Вот. И таким образом, конечно же, замечательная Оксана Егорова, которая режиссер театра «Браво», она согласилась быть MC, вести наше мероприятие. То есть Оксана, вот ей действительно даже не нужно было ничего особо объяснять, буквально пару минут по телефону Оксана сказала: «Да, я готова,
1: она
2: я буду».
1: Она талантливая.
2: Да,
1: молодец.
2: Она невероятно талантливая, у нее огромнейший запал, энтузиазм.
0: Есть же такие люди увлеченные.
2: Конечно. Да, да, это просто, знаете...
1: Ну, мир держится,
2: да,
1: на таких людей.
2: Да, мир на них держится. Вот, и девочки, которые работают с детками, у них есть свои какие-то маленькие кружки, которые они проводят, какие-то там музыкальные, крафт вот этот вот, который, ну, вот, дети все так любят. Да,
1: Дарья,
2: они с удовольствием согласились тоже
1: лет,
2: поучаствовать. Да. Да, действительно, занять детей – это, конечно, труд такой серьезный. Кажется, это все легко. На самом деле, вот тоже это очень большой талант, и огромное им спасибо за то, что они действительно нам так сильно помогли.
1: Так там воркшоп был даже, там ребята что-то рисовали.
2: Да, да, это у нас же было, в этот раз у нас было совмещено с Днем космонавтики. Никто не забыл про Гагарина, и там были поделки специальные, ракеты запускали в космос. Да-да-да, все было вместе у нас, куча. Вот, замечательные наши мужчины, которые...
0: Изображали Гагарина?
2: Мужчины изображали все, что можно, включая спортивные тоже состязания. У нас замечательный Андрей Урусов, который руководит скаутами, то есть он развел...
0: Он руководит скаутами русскими? Или...
2: Да, русскими скаутами, русскими. Да. Он также вот в русской школе Лермонтова проводит кружки по субботам. И он действительно согласился нам помочь, и очень классно и родители поучаствовали, и дети, и это было очень весело и увлекательно. Вот, поэтому то, что мы планировали у себя в голове, действительно осуществилось. И когда я на этой поляне просто наблюдала, как людям все это нравится, люди едят еду вкусную, люди общаются друг с другом, знакомятся, дети смеются, это просто, знаете, такой бальзам на душу, потому что так мы себе это и представляли. Вот,
0: то есть
2: наше
0: это было
2: мероприятие.
0: В принципе под такой эгидой вашей организации вместе.
2: Да, да, это.
1: И там даже был ансамбль, который сейчас стал очень популярен, здесь «Елки-палки».
2: «Елки-палки»,
1: такое,
2: да,
1: слышала?
2: Да.
0: Нет, пока не слышала.
1: «Елки-палки», ну вот мы уже неоднократно побывали.
2: Да, но... «Елки-палки», да. Замечательные Николай и Женя, они просто супер, да, зарядили нашу поляну,
0: а
2: много
0: где-то
2: танцевал.
0: А где-то поляна была, то есть где-то все собиралось?
2: Это было в районе Тингалпа, ага. Называется парк «Минипи Парклендс».
0: А как у вас членство вашей организации? То есть если кто-то хочет вступить, это только как вы приглашаете на праздники, а членство ограничено? Или у вас, допустим, может кто-то прийти и подписаться, и стать членом организации? То есть как у вас вся структура устроена?
2: Да, конечно, социальным членом может стать абсолютно любой человек, не обязательно быть русскоговорящим. Угу. Ну, конечно
1: как
2: же...
1: Как у нас на радио, Лена.
2: Да.
0: Как у нас на радио, да-да-да.
2: Для этого нужно просто заполнить форму. У нас сейчас пока есть только страница в Фейсбуке. Uh-huh. То есть нас можно найти, если просто вбить «Вместе» английскими буквами. И страница, я надеюсь, выйдет. То есть «Вместе» Russian, например. Community Association of Queensland.
0: Queensland.
2: Да. И там прямо на Фейсбуке можно заполнить форму, заявку на членство.
0: А это бесплатное членство или платное?
2: Членство у нас платное, потому что
1: нам... А вы определили уже сумму?
2: Да, у нас членство стоит всего лишь $20 за год.
0: За год.
2: Да, и...
0: Это для детей, для взрослых?
2: Дети бесплатно.
0: Дети бесплатно.
2: Да,
0: у нас до какого возраста?
2: У нас есть семейное членство, то есть за $30 можно зарегистрировать всю семью.
0: Ага.
2: Или $20 за одного человека. Вот. Членство, конечно же, предоставляет некие привилегии, то есть это будут... или дисконтные билеты на какие-то
0: мероприятия.
2: Билетированные мероприятия, воркшопы, инициативы, которые мы планируем. Вот, а также наши члены первыми могут узнать про наши мероприятия, вот, а также поучаствовать в жизни нашей ассоциации.
0: Сколько у вас мероприятий в месяц проводится? И какая вот разнонаправленность этих мероприятий?
1: Так они открылись только 10 апреля.
0: Будут уже, сколько уже, месяц прошел?
2: Да, вот. Ну, вот смотрите, у нас несколько направлений. Спасибо, что вы спросили. И направления наши такие тематические, то есть мы хотим охватить как можно больше людей, разных категорий людей, которые действительно нуждаются вот в какой-нибудь поддержке или помощи. У нас 24 мая прошел пикник, посвященный нашей новой инициативе. Это клуб русскоговорящих отцов. Называется «Батя Клаб». Вот, такое у нас смешное название. Вот, этот клуб русскоговорящих отцов, у нас такая направленность на мужское здоровье, поддержание таких, знаете, качественных, хороших отношений между отцами и детьми.
0: Ага.
2: Именно вот в русскоговорящей среде. Также у нас в июне планируется запуск еще одной инициативы под названием «Крошка.ру». Это будут ежемесячные небольшие пикники в среди недели для мам и малышей.
1: А котню защиты детей? Что-то подготовили?
2: Вы знаете, у нас такое будет очень большое комбинированное мероприятие. Это такое пока, ну, пока что, ну, наверное, это уже не секрет. Вот. Это будет Иван Купала Фест. Это будет однодневный фестиваль, посвященный именно русской культуре. То есть у нас там будут очень интересные всякие активности, хороводы, игры народные, гуляния, песни, пляски, обязательно, конечно же, прыжки через костер и даже поиск цветка папоротника. А вот, это
0: такой
2: планируется...
0: будет вот прямо лабиринт поиска.
2: Да, кстати. Да, это планируется 19 июля, поэтому, пожалуйста, проверяйте соцсети и, пожалуйста, приходите.
0: А это будет тоже платное мероприятие или кто, члены клуба бесплатно?
2: Члены клуба бесплатно, да, для всех остальных это будет платное мероприятие, но цена у нас чисто символическая, чтобы покрыть наши расходы.
0: Понятно. Да. А где вообще вот ваши районы, где вы собираетесь вместе с людьми? Это больше как на севере, больше на юге, центральном Брисбене? Потому что, допустим, если вы где-нибудь в центре Логана, то люди, которые живут на севере, им тяжело приехать. Если вы на севере, то людям, которые живут в Логане, тяжелее приехать. Как вот эту... решайте проблему.
2: География, да.
0: География.
2: Ну, вы знаете, у нас очень амбициозные планы. Вот мы называемся ассоциация Квинсленда.
0: Да.
2: Поэтому, конечно же, мы планируем впоследствии расширять нашу географию. Но пока сейчас у нас, ну, такие, скажем так, мы выбираем места, которые позволяют нам проводить такие, ну, довольно масштабные мероприятия. То есть это какой-нибудь парк. И мы стараемся проводить и на юге, и на севере. То есть люди живут, конечно же, в разных локациях, но вот какой-то одной у нас центральной локации нет. Потому что раньше действительно вот все русские общины, да, они объединялись вокруг какого-то центра.
0: Да.
2: У нас, конечно же, к сожалению, такого центра нет. Может быть, в амбициях у нас когда-нибудь выкупить какое-нибудь замечательное помещение.
1: Ну, тоже есть. Есть такое в планах.
2: Ну, вот если мы, если мы соберем 10 тысяч членов, и каждый скинется с миру по нитке, может быть, мы купим какую-нибудь сарайку где-нибудь. Цены сейчас у нас
0: устроим
2: такие.
0: Устроим себе проект «Чебурашка-дом».
2: Да-да-да, или какую-нибудь плавучую какую-нибудь станцию, которая будет курсировать по Брисбен-Рио. Но это, конечно же, шутка.
0: Ну почему? Любая шутка нет, есть доля прав.
1: Почему бы нет? Я думаю, для начала вполне реально снять какое-то помещение, и это уже объединит людей, а в дальнейшем выкуп купить, да. Почему бы нет?
2: Ну, вы знаете, пока у нас нету такой острой потребности, и я бы хотела еще сказать огромное спасибо, то, что я забыла сказать, Queensland Russian Community Center комитету, потому что они оказали нам огромнейшую поддержку, во-первых, своим опытом, они делятся с нами своим опытом, и это очень ценно, потому что у них действительно очень богатая история комьюнити-центра. Они также дают нам поддержку в том, что периодически мы можем использовать помещение для своих нужд, что действительно иногда очень нужно. Вот. Ну и какие-то там facilities позволили нам готовить шашлык на кухне. То есть большое им спасибо еще раз.
0: Вот вы, допустим, собрались на какое-то мероприятие. Как вы определяете программу? А когда вы уже определили программу, откуда вы берете деньги, вы берете с этих членских взносов или с продажи билета, или свои вкладываете? Кто у вас занимается вообще оформлением? Как вы придумываете оформление залов? Кто у вас, скажем так, вот этот вот дизайнерский костяк у вашей организации? Люда, ты?
1: Нет, это же пока еще все в парке, и вот только-только все это началось.
0: Да, то есть пока знаете, все это как конечно, в парках, кто приходит, да, кто приносит да, что-то с собой, да, и каждый привносит какую-то да, вот свою...
1: Ну, вот сейчас было мероприятие, люди могли купить там шашлыки, что-то да, там, напитки, мы принесли свое, и самое главное ведь объединиться и быть вместе. И по ходу уже рождаются какие-то идеи, предложения.
0: Ну вот смотрите, даже какая группа не собирается, обычно говорят, что если достаточно большая группа, то люди кучкуются. То есть, допустим, пришло 200 человек, здесь десяточка, там троечка, здесь пятерочка стоит. Они как бы разбиваются на мелкие группы и стоят, и каждый обсуждает свою насущную.
1: Идея-то
0: вот,
1: одна.
0: Как вы объединяете их вместе? То есть у вас вот эти вот люди, о которых вы говорите, да, они как раз проводят все эти мероприятия, а конкурсы, да, эстафеты. То есть как вы объединяете всех людей, которые пришли, 400 человек, в одно общее, не даете им разбиться по группам?
2: Ну, во-первых, у нас есть замечательная группа в Фейсбуке Russians in Brisbane, которую начал несколько лет назад наш Алексей Кулешов. Это его детище. И это такая у нас центральная инфосистема, где какие-нибудь объявления для нашей общины всегда читаются очень большой аудитории. То есть мы, конечно же, это как наш большой такой информационный канал. Мы там помещаем объявления обычно о том, что происходит, и люди совершенно разные в этой группе, то есть это не люди, которые относятся к какой-то определенной тусовке, да, скажем так, а люди совершенно разные, то есть люди, это как сарафанное радио, да, передают другим. Потом у наших замечательных волонтеров обычно есть свои собственные друзья, последователи, которые придут на любое мероприятие, где эти волонтеры что-то делают, вот, поэтому у нас, например, ребята, которые продавали для нас шашлык, готовили шашлык. Это ребята из клуба фридайверов, например, да, Spear Fishing Club такой есть. Вот, то есть совершенно разные тусовки. У нас был мафия-клуб, Brisbane Mafia Club, который проводил тоже какие-то свои игры интеллектуальные. У нас были там и психологи, которые проводили какие-то круги, небольшие дискуссионные. То есть совершенно разные направления. И вот действительно люди могут прийти, найти что-то для себя по своим собственным интересам.
0: Это вот, очень важно. Да, да. А давайте сейчас еще одну песню послушаем, потом опять вернемся.

0: эфире «Русский час».
1: 98,1 FM.
2: Ну, а мы опять возвращаемся в студию, и у нас в гостях сегодня Людмила Ларкина и Лена
3: Колет.
2: Колет, которая является...
3: новым голосом на радиоволнах.
2: А еще она является представителем группы «Вместе».
4: Мне так интересно, когда ты меня гостем называешь.
2: Ну, ты у нас сегодня почти
4: Ну, я
2: гостья,
4: тут уже 15 так... лет.
2: Ну, сегодня же ты
4: сегодня
2: в гостях,
4: со своей гостью. Мне очень приятно.
2: Да. Ну, я бы очень хотела, чтобы ты вернулась сюда на постоянной основе.
4: Да, у нас, как вот всегда, прямо, мы, да. Вот мы прямо сейчас и скажем об этом, что нам нужен всегда оператор, но оператор постоянный, потому что
2: я
4: это
2: могу
4: очень
2: научить.
4: Важно.
2: Я всегда учу операторов,
4: да, да.
2: Они
4: у нас
2: потом уходят.
4: Как-то получается так, вот приходят люди, интересуются, а потом, видите, сразу скажу, что у нас неоплачиваемая наша работа,
2: да,
4: и поэтому волонтеры...
2: Мало того, что неоплачиваем, мы еще и сами платим.
4: Да.
2: Вот сейчас мы собираем деньги на радиофон, и Лена нам любезно согласилась помочь собрать...
4: Спонсировать, да, спасибо.
2: Помочь добрать
4: недостающие
2: деньги.
4: А еще, дорогие радиослушатели, у нас, как всегда, вот уже, смотрите, идет май, а 30
2: членство.
4: Июня, да, мы должны уже собрать снова 32 человека,
2: 32
4: которые...
2: Человека. Кстати, которые членские будут... взносы не очень дорогие, 40 долларов?
4: Нет, 30 долларов у
2: 30
4: нас,
2: долларов.
4: 30, а для пенсионеров-студентов 20 всего-то в год.
2: Да,
4: а,
2: да.
4: И еще сразу скажу, 48 лет наше радио существует, русский час, и мы его никак не должны потерять.
2: Мы его
4: да,
2: должны передать будущим поколениям группы
4: «Вместе». Открыли его когда-то представители китайской эмиграции, русские харбинцы,
2: да.
4: А затем это перешло вот все нам, и следующему поколению, вот постсоветская молодежь, или как я сейчас сегодня сказала, последний из магикан. Скорее всего, последний из магикан, конец перестроечный, они, скорее всего, подхватят. Потому что очень важно, чтобы мы все-таки сохранили русское слово в эфире.
2: Но мы всегда рады иметь. Если бы вот мне не так далеко приезжать, если бы я так много не работала, я бы с удовольствием общалась бы с вами почти каждую неделю. Но вот будем надеяться, что ты вернешься и будешь проводить интервью с группой
4: да,
2: «Вместе».
4: Да, я-то никуда не уходила. Я постоянно на всех мероприятиях и на всех собраниях, да. А, кстати, мы сразу еще скажем, мы провели недавно же замечательный здесь концерт.
2: Да, был замечательный концерт.
4: Посвященный как раз вот Гагарину, 65 лет космонавтики. Это было здесь на радио, были замечательные исполнители. Все это тоже такая деятельность. Наша радио «Русский час» работает. И еще провели хорошую встречу. Это планетарии, тоже посвященные Дню космонавтики. Так что замечательно, что есть вот теперь такая организация «Вместе», и все вот мы, кто как-то отдельно работаем, мы будем объединяться.
2: И кто хочет подсоединиться за
4: да,
2: очень небольшую плату, к этой организации «Вместе», найдите их страницу в Фейсбуке.
4: Угу.
2: Спросите там Лену,
4: да,
2: и она
4: да.
2: вам поможет вообще совсем.
4: Нет.
2: В любом случае, смотрите, если у вас есть в воскресенье свободное время, и вы думаете, а не сделать ли что-нибудь полезное вот для того, чтобы как-то сохранить свою культуру? Или, например, просто прийти и познакомиться с русскими людьми, потому что ты думаешь, сидишь здесь и думаешь, вот встреча кого хорошего, не встреча кого хорошего. А здесь приедешь, у вас 400 человек. Кто-нибудь из них тебе да понравится?
4: Да, да, замечательная организация «Вместе». Это же,
3: 400
4: это же
3: человек – это только начало.
2: Это
3: мы,
2: только начало.
3: Мы хотим, чтобы к нам присоединялись все больше и больше людей.
2: У них желание 10 тысяч.
4: Я была 7 и 8 марта еще на одном замечательном мероприятии «Кириллица».
2: О,
4: Лена, ты такое, наверное, даже не слышала. Кстати, вот это тоже молодежь, которая 35 и выше, они там присутствовали. Вот Лена там тоже была. И я знаю, что Лена была даже спонсором этого мероприятия, одного из частей этого.
3: Да,
4: Лена,
3: мне
4: расскажи,
3: посчастливилось
4: да.
3: помочь ребятам с организацией. Это замечательные ребята, которых лидирует Паша Колесниченко. Тоже такой очень известный человек в нашей русскоязычной общине.
2: В русских кругах.
3: В русских кругах.
4: Ну, это действительно известный язык.
3: Да,
4: да, да. Молодцы ребята.
3: Да,
4: молодцы,
3: вы знаете, фестиваль «Кириллица» просто был настолько уникальный, скажем, уникальным явлением вот последних лет, скажем так, то есть, и мне кажется, что Паша и ребята, они действительно как-то возродили интерес к каким-то общественным делам, к поддержанию вот действительно нашего какого-то такого русского общинного духа, то есть люди захотели собираться вместе. И вы знаете, я даже вижу, что сейчас очень много разнообразных появилось маленьких организаций, они не обязательно какие-то официально зарегистрированы, но это просто ребята, которые собираются вместе, то есть собирают людей вместе действительно в разных локациях. Я вижу, что на Голкосте тоже сейчас проходило в мае какое-то мероприятие, ребята на Саншайн-Косте делают Russian Meetup, и также я знаю, что там есть замечательная русская школа, которая вокруг себя собирает огромное количество русскоязычных семей, и они тоже организовывают замечательные мероприятия. И люди сейчас как-то... Я чувствую, что люди, возможно, ощущают вот эту поддержку, и что какие-то их инициативы, они могут с ними куда-то прийти и действительно получить какую-то помощь, какие-то идеи, возможно, да, получить каких-нибудь волонтеров, которые заинтересованы именно вот в их какой-нибудь идее. И это замечательно, потому что вот по таким крохам, да, мы собираем что-то действительно большое, мы действительно делаем мир шире.
2: То есть если кто-то к вам придет со своей идеей, как создать еще какую-то одну группу или еще чего-то, вы его двумя руками к себе затянете?
3: Конечно, опыт у нас пока небольшой, но мы с удовольствием поможем.
4: Я хочу дополнить вот этот как раз фестиваль, который делал Паша. Они ведь даже присоединили и объединили людей, которые прибыли из... Он сказал, когда я у него брала интервью, 3 ансамбля было из Сиднея. И следующее не то, что планируют, они уже сейчас подтягивают Мельбурн. То есть это уже не просто даже Квинсленд. Это уже идет вот такая волна объединения творческих людей.
2: Вот это вот вообще хорошо слышать, потому что всегда, когда мы встречаемся с русскими группами, вот как вы, Лена, упоминали, или с русскими какими-то организациями, которые были, есть или там ушли куда-то уже в небытие, они как-то все говорят, вот, мы собираемся вместе, мы интересуемся русской культурой, там слово о полку Игореве, Достоевский, там, что у нас еще древнее? Есть у нас древнее какие-нибудь летописи там воронежские. Хорошо слышать, очень здорово слышать, что есть люди, которые создают современную русскую культуру, что создаются какие-то песни, создаются какие-то музыкальные группы, которые пишут музыку, наверное, да? То есть у вас
3: да,
2: есть
3: конечно,
2: какие-то авторы,
3: есть очень много
2: Люда,
3: авторских,
2: например,
3: коллективов, да?
2: Да. Это просто замечательно.
4: Да, я здесь, Лен, что скажу. Сейчас ведь замечательный есть театр «Браво». Вот мы говорили уже, Оксана Егорова, она как раз режиссер, причем она постановщик, она сценарист. И сейчас готовится... просто удивительный спектакль. Называется «Сначала было слово, так дайте же сказать». Вот в этом мы как раз в спектакле участвуем. Это, она настолько интересный у нее сюжет. И сразу для радиослушателей хочу сказать, что будет премьера 5 июля.
2: А где она будет состояться?
4: Но мы время и место мы определим. Мы уже определились, но пока не будем объявлять.
2: Но, я думаю,
4: но самое главное, запишите, да, 5 июля.
2: Сегодня уже 29 мая, осталось сегодня
4: 25
2: неделя,
4: июля,
2: поэтому...
4: Да, у нас...
2: Не 25, 5 июля.
4: 5 июля.
2: Да, то есть
4: да,
2: остался всего
4: июля.
2: Месяц где-то, да?
4: Ну, просто нужно записать давайте, этот день. Это действительно, это будет что-то. Причем это будет спектакль, что-то. Это очень красивый. И к тому это такое прекрасное место, где можно будет заказать и кофе, и чашку чая, и покушать, и шампанское.
2: И
4: то есть чудесно, чудесно. На 150 мест зал, пожалуйста, дорогие радиослушатели.
2: Лена, а вы сами занимаетесь чем-нибудь? Или вы просто как бы организатор? Или вы поете, пляшете, там, книги пишете, фокусы показываете?
3: Вы знаете, я бы с удовольствием показала свои многообразные таланты, но меня не допускают.
4: Как же так? Как же так случилось?
3: Меня не допускают. Вы знаете, вот...
2: Не дают развернуться человеку.
3: Скажем так, титул секретаря, он довольно-таки скучный на самом деле. И я вот буквально вчера, не вчера, но на прошлой неделе, или когда-то там общалась с секретарем Queensland Russian Community Center, и мы с ним так посетовали на нашу судьбу печальную, то, что вот секретарь обычно с бумажками, с какими-то разбирается.
2: Ну, это очень серьезная работа.
3: С какими-то протоколами. А хочется же действительно поучаствовать креативно, хочется вложить свою душу. Мы фонтанируем какими-то
2: мне
3: идеями.
2: Мне водяной вспомнился, а мне летать охота.
3: А мне летать охота, да.
4: Лена, вы поете что-то
2: или то есть какие у вас таланты вот в области искусства, Лена? Чем бы вы хотели поразить?
4: Да, почему? Вот какие таланты вам там не дают
2: развиться?
4: Люда
2: им дает раскрутить. Это вам даст раскрутить.
3: Вы знаете, мне кажется, что если я начну перечислять свои таланты,
2: давай, хотя бы...
3: то мы здесь будем сидеть очень долго.
2: Ничего страшного, мы готовы. Давай.
3: Это, конечно же, шутка. Ну, я скажу так, что я, наверное, амбициозный певец. Я бы хотела, я всегда мечтала профессионально как-то учиться вокалу, но как-то вот до сих пор не начала. Ну, спеть какую-нибудь песню под гитару, наверное, я сумею.
4: А еще? То есть на гитаре, да? Например, вот в театре «Браво» приняла бы участие?
3: Оксана говорила, что у меня есть какие-то как будто бы актерские задатки. Возможно, я попробую.
4: Ну, тем более, если гитара.
2: А кого хотела бы сыграть, кроме Гамлета? Или Леди Макбет?
3: Ой, ну, это такой вопрос
2: или
3: интересный.
2: Или Шапокляк? Вот мечта, кого сыграть? То есть, какие роли больше тянет? Такие драматические или такие вот комедийные? То есть, как?
3: Ну, вы знаете, наверное, мое амплуа больше комедийное, чем драматическое, потому что я как-то не умею держать серьезное лицо очень продолжительное время, хотя, вы знаете, по профессии я юрист, и как будто бы это хороший скилл.
2: Смотрю на клиентов, и катать хочется.
3: Да, и просто хочется хохотать. Да, ну, если я когда-нибудь приобщусь к театральному искусству, ну, наверное, амбиция будет действительно принести людям какую-то радость, то есть вот в каком-нибудь комедийном амплуа себя попробовать.
2: А мне вот кажется, что из вас получился бы замечательный стендапер. Вот мы сейчас послушаем песенку, а потом вернемся в студию опять. Песня, кстати, про современных женщин.

0: Ну, а мы возвращаемся опять в студию, и у нас вот осталось, ну, буквально, как всегда, нам не хватает времени.
1: Да, когда у нас замечательные гости, нам всегда
0: осталось
1: не хватает времени.
0: Осталось у нас буквально минут 7.
1: Но хотелось бы узнать, какие есть планы. Лена, пожалуйста, расскажите об этом в нашей вот ассоциации «Вместе».
0: Да,
1: что
0: вы как
1: там
0: мыслите? Десятилетками, пятилетками, шестилетками? Как вы вообще?
2: Мы мыслим бесконечностью, то есть
0: вот это
2: мы когда, да, когда мы обсуждали вообще идеологию, скажем так, нашей ассоциации, мы хотели создать что-то, что подхватят другие, следующие поколения и продолжат, то есть мы хотим сделать нашу ассоциацию такой адаптивной. Вот мы уже упоминали, что у нас разнообразные направленности, для, чтобы охватить как можно больше, скажем так, прослойку нашей диаспоры. То есть у нас планируются программы, которые будут направлены на привлечение молодежи. То есть молодежь, которая, возможно, не совсем русскоговорящая. Да? То есть заинтересовать их, их корнями русскими,
0: вы
2: их русской культурой.
0: Вы имеете в виду русскую молодежь, которая не может говорить по-русски?
2: Да, или, русская или, молодежь, которая с детства находится здесь, с русскими родителями, возможно, с русскоговорящими родителями,
0: по-русски.
2: Но не говорят по-русски. Да, это, конечно же, некая боль многих русскоговорящих родителей, детей очень сложно заставить, на самом деле,
0: я помню,
2: общаться
0: на русском языке. Я помню, у меня сын был маленький, я ему дала почитать книжку, он у меня, кстати, тоже плохо говорит по-русски, я ему дала прочитать книжку, он у меня сидит, ее и читает. Ему было на лет 8-9, он сидит. И подошел, или я Муромец подошел к Колодцу. Куда он подошел?
2: Ну, то, что ваш сын читал на русском языке, это уже на самом деле огромнейшее достижение. И я тоже, как родитель, я знаю, насколько это сложно, и какая-то сердечная боль, скажем так, когда вот мы свободно общаемся на русском языке, и действительно у нас есть этот некий контекст, то есть мы понимаем историю, культуру, мы ей гордимся, да, мы ее любим. А дети, которые выросли здесь, они уже совершенно выпали из этого контекста, и, возможно, они немножечко стесняются, возможно, мы для них немножечко странные какие-то люди, да, то есть вот. То есть у нас будут программы, которые направлены действительно на привлечение более молодых людей к вообще вопросу, скажем так, русской общины. У нас, кстати, вот тоже хочу анонсировать, что в сентябре мы пока на ранних стадиях, но мы планируем такую дискотеку для молодых людей до 18 лет вместе с родителями. Родители, мы планируем, чтобы родители у нас были заняты тоже какими-нибудь интересностями, а дети у нас будут поглощены дискотекой. Вот.
0: А какие вы песни планируете играть на этой дискотеке?
2: Ну, конечно же, русские песни.
0: Ну, вот какого возраста, скажем так? Ну, хорошо, вы про Есенина вот проводите вечер, но вы же не будете включать, допустим, Утесова там или...
2: Нет, конечно, то есть мы будем, мы выловим какого-нибудь тинейджера, и мы будем спрашивать, а что же сейчас слушает молодежь? У нас все построено на актуальности.
0: А он тебе скажет, он слушает там Басту, и он слушает там Фейс...
2: Значит, будут танцевать под Басту, ничего страшного, там... это тоже часть русской культуры.
0: Понятно.
2: Главное, чтобы всем было весело.
0: Ну да. Люда, ты как вообще вовлечена в деятельность вот этой группы «Вместе»? Вы как-то соприкасаетесь или вы совершенно два разных направления и никак «Вместе» не связаны?
1: Я так вижу идею вот этой ассоциации «Вместе», чтобы собрать все маленькие организации «Вместе». И я себя чувствую тоже частью
0: этой
1: конечно.
0: Программы. Как вы «Вместе»
1: конечно.
0: Проводите какие-то... Вот вы... приглашаете их на свои мероприятия?
1: Да,
0: или
1: да, Лена, только сейчас все началось. Вот, в частности, Лена пришла на наше мероприятие, которое мы проводили в литературно-музыкальном салоне «Лампада». Я посещаю все мероприятия. Но то, что я посещаю, ты знаешь,
0: да,
1: что
0: это,
1: я
0: да,
1: посещаю
0: это,
1: везде. И я не посещаю, там, посмотрела, ушла. Я всегда оставлю, напишу статью, оставлю какой-то, ну, там, виде, да, зарисовки, да. Потому что я уже к этому подхожу как музейный работник, поскольку я работала многие, более 25 лет, в музее, я знаю, что летопись – это очень важно, потому что можно много-много проводить мероприятий, но если это не записать, не на Facebook. Facebook это прошло 3 минуты, больше нет.
0: Больше нет,
1: именно
0: да.
1: В архивы, именно газеты, журналы, то, что это расходится и годами хранится. Поэтому я, какая бы там ни была организация, я всегда себя чувствую причастной.
0: Вот, Лена, вы, как я понимаю, по своей профессиональной деятельности вы можете найти язык с кем угодно. в общем-то.
2: Ну, хотелось бы так думать, да.
0: То есть вы, в принципе, готовы принимать под свое крыло любые маленькие организации, большие организации, хотите с ними развиваться?
2: Я думаю, это же идея. Конечно, но, вы знаете, у нас нету такой вот основной направленности, что мы хотим под себя подмять какие-то маленькие организации.
0: Или заставить их делать то,
2: что мы хотим.
1: Я так думаю, помочь развиваться.
2: Да, вот совершенно верно. То есть наша основная идея – это создание среды для развития и поддержка.
0: И соединение всех
2: и взаимопомощь,
0: маленьких.
1: Лена, ты обратила внимание, как человек сразу отреагировал. Говорим, ребята, мы 48 лет, наше радио, нам нужны члены. Лена сразу, да?
0: Я заметила, потому как что... она сразу отреагировала. Приходите, кто хочет, соединять. Всем найдем дело.
1: Это,
0: всем
1: это очень важно, занятие. Понимаешь? То есть я вот, пообщавшись сегодня здесь, но я ее видела и раньше, общались, но именно вот на эту тему я увидела, что человек уже, вот он уже нас, он уже на радио.
0: Но поэтому понимаете? У меня получилось, поэтому у вас и получилось создать такую замечательную организацию.
1: Конечно.
0: Потому что вы, в принципе, болеете за все это, и у вас вот прям видно, как вы стараетесь действительно дать каждому шанс существовать и развиваться.
1: И поддерживать другие организации. Кстати, по-моему, Лена у меня книгу приобрела, да?
2: Поэзию. Да, конечно, поэзию. Замечательная книга вот поэзии.
0: А вы прочитали ее?
2: Я в процессе, и мне очень нравятся эти стихи.
0: Мне, да, потому что да, Люда, конечно, она книги издает хорошо.
2: Да, да, да.
0: Время-то у нас заканчивается. Мы хотим еще раз напомнить, что большое спасибо вам, Лена, за то, что вы решили поддержать русское радио. А еще мы очень рады видеть и будем надеяться, что вы будете приходить на наше радио почитать. Тем более сейчас, когда вы все это начали, вас будет все больше и больше о чем рассказывать.
2: Да, обязательно. Есть, спасибо большое за приглашение.
0: И после любых больших мероприятий мы будем с радостью вас здесь видеть, потому что будет о чем рассказать и поделиться, и пригласить на следующие мероприятия.
1: Да, любое мероприятие, Лена, которое планируется, можно прийти и рассказать об этом. Или тем более, как да. я поняла, что Лена уже вот через 5 минут станет членом радио «Русский час».
2: Да, да, конечно. Так что...
0: В любом случае, время у нас закончилось. Всем хороших выходных. Вот, май тоже уже заканчивается. Скоро будет день Иван Купала. А мы с вами прощаемся.
1: День защиты детей, да.
0: В студии с вами были сегодня Лена Мануиленко.
1: Людмила Ларкина. Я желаю всем здравия и всех замечательных дней. Также у нас сегодня...
2: Елена Колет и Ассоциация «Вместе».
1: Всем счастья.